0: Pinalito kami tayo, may kumotik. Ikumatito ako ko taga. Tako na, takha ako tigalay. Tako, ikumatito ako. Ano siya, oksual tungin natin ko lo, oksito wang natin ko lo, ano siya. Kasi ano, ini, tako, akasokto sa magay, tako na nga, kung natin ko pinsok tingin na, oksual tulogon natin. Teme lang ala kusukot. Teme lang na halun ako ni takusukong ni katoksol tuto yung tumi lauksol tuto lang tumi nung nakulo kan lami nung nakulo ni takusukong ni katik ikit sa katusukong ni stelo oksol tuto lang takotan na nung nakulo tamanin wani atawasong ni tipisayo hako na ano na niti ko miyaktiko. Tapos mga uksol tumitin niya ng kurumik. Inyong makilta. Alawak ta ako lakho to tatsa mga. Sulit yok patatak ko haraw lorot. Tapos mga kivalera mga alaw mga. Tapos mga tumiyo ko. Tapos mga rugay tumuha ko mga tamanin. Oksual tumitin niyo na kuro ko halalang man. Ikarohtlak to kayo ng mamik. Laraw-laraw ko ni. Uwan ni. Hatala ko na uro ko. Kisari. Inini. Yung alinyo to ni. Katil niyo. Inini. Antin na katil niyo. Marohalta ko nang kakakta ko to kami. Kaya sa wasak so ako na alo takinang naman. Then pichos tumi. At kasuro kami. Pichos yung ilaw ay lang lang. Pichos at kasuro. Then ang takinang at lang galawak sa mi. Then natutikin lang na yung. Then mga tinaw na tamanin o mi. Kininipat at kasuro at tagatari kung lalong makalo lalak. Maklukuh pelaut angkiru la, sunat lima buvi ni dalam atuk sugit, isu aku tiga tu dalam pelaut luar tuh, dalam maklukuh asyur la kata orang ni maklukuh berhak sudah si ati teman kan tapi ini ilusinya ni tuan pelaut ni juga, dalam pelaut luar tuh maklukuh berlalu. Ikaw si Tawad Laur Milit. Tene lang galawak sa ta. Ako na lang kayo siyo lang matamaklo ko na ito. Hindi sibuli ako siyo ko na ito. Sibuli ako siya siyo na ito. Hindi. Ako na maklo ko na ito. Amalok tuluwala ito. Tene ito sa kabukot. Inuamiono ko dalaw siyo guluak siyote. Inuami pinso ko sa kanin ng tawag. Inuami ami siyo pinso ang ina tawag. Dalaw ta siyo guluak siyote. Ami sa kuragale yung auto hang mata, hanta hang mata, nuna ko hang mata. Pinso kiring kala ami. Pita siyo alaw minata. Tema tiyo ko galawak tilo ko. Nalito ni Pikato yung siya umi matatunsok yung kalawak na inyilang. Ngayon yung mga yugulawak at Pikato at kagulito yung siya umi sa atamakon ng mga kawit ni hantang luna na kawin. Pinsolok to ganyo ko yung tiyo ko. Pinsok talit si yung mga yugulawak at kami teka yung takatunyan ako na. Tuin na naman мэдсэн ч жоох төв нэг юм мэдсэн ч жоох төв чи ин ч өөр юм л тэгээд тэгэхгүй яах вэ а копоко ну ко тикитэ марлаа мэд нэвэр чимэн омэ оо лөө кэн лэ пан тэн номэ оо тикис малаа мэд а тэн мэтэр салаа ботан кэн пэн коно амич амич нэвэр стэр онон мэд кэн пэн кур шуу нэст нодэн мэ нэвэр ик тэн мэтэр салаа бот таллорна таваммагу таллоруна таллоруна таллоруннакарунату тикитуарнат таллоруна таллоруна мтивамажу тиккаваммиюк тэметтуа алоруут тингалуоар тато тамаан сит амиугутта ситтаунн талагани тингалуалоор тато таймаруаннахуйкумарами тингинапатта ഔലസ്മാ хан тэмэнэ нунат авэт лимаанга таккоорна лакутаатсума ан ку атианомито лакэн ролок икэрпиату харнагатта таппоорнка кангиттигу таагунга тасэрмо рикэттатуумоорнтум таамна таккутиартоусинничэн атмеало кэнимо эрнэчэма апсиорсуун кэнимо лаурмилама пинчот хэлниммата тэкко маккэмира ивалортоокка икаарто хэллаурмата атэманна пиверлидау симаоамио тамаккунга икаарот лиорпатну тасэрни кугаянло на тэмэту вэнмигэгут иннимаринкква манчуарму катиннариарсималэрнимата хартэгэ такуннакайнаа пикэннимитсуга кэйнаалэрнисуга иннинюннаганну тэмангаани катиннариартсимитсут иннимари манчуарму гыннаатэрнигэ синтэннигэмасуулаатта иннимариулуатта синтэгэхэрнэ нунавинни наамматум тааккуна манчуарму гыннилаву тэмет хакут аммалу атсунаарпунга айкиккумик элисабет наахаваатсукумик агартиги кукилаулаву кэкко чунаарпаси инком пайнорнауси си а накомне танеле охостарпуа
1: а хай апексуте ханге мерамайна маанна ана накуми мариало халоктуннас кенна меравит уллаанго кенту
0: айхе танеле я тэмасалинго перманале сурувуа махайтивиню туама уннутку нэнгутлуго сэурэллэлтэрма тусаартэ сугит накомник тэмас